Ане, ай Боди, ай Коню, ай, ай Прыгуша. Ай Прыгуша, Сиану Тимана. А Шепкин Рати. Субатакон, такон, такон. Эки Хануман Шепкин Рати.